0: был дива я, искуситель послал добра. Света Еси, курирайте моти узьяра милого.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet suki tikai vortu, un mūna dviesele kļūs vasala.